Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

Вы прослушали песню «Для чистки конюшен» в исполнении группы музыкантов. А сейчас предлагаем вашему вниманию мелодию для течных сук золотистого ретривера.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Алло.
3: Добрый день.
5: Здравствуйте.
3: Здрасте. А какое время суток у вас? Можно уточнить?
5: У нас день, точнее вечер. А вы кто?
3: А мы радио Чапыльдук. А вы кто?
5: А мы не радио Чапыльдук, мы город Санкт-Петербург.
3: А вы вообще, вас подставили или вы сами как-то вот желали пообщаться с радио Чапыльдук?
5: Вы знаете, было время, когда желал, и вы мне даже звонили один раз.
3: Серьезно?
5: Хотя доброжелатели всегда найдутся.
4: Но так. Между нами, видимо, все кончено, да, поскольку вы сказали, было время. Соответственно, сейчас уже настали другие времена.
3: Может, вы ник поменяли, потому что вот МИОМ-2 у нас значится в базе.
5: Все, вы сдали с потрохами, скажем так, организаторов данного.
3: Организаторы этой акции, понятно. А что поделываете?
5: Вы знаете, я готовлюсь к ближайшим культурно-массовым мероприятиям, которые ожидают в ближайшие дни. Морально себя настраиваю, лечу голосовые связки, ибо придется ими пользоваться.
3: Так.
5: И коплю эмоции.
4: Какие у вас средства для лечения оных?
5: Средства очень простые. Хороший чай. Замечательные вкусные пряники и покой.
4: Но, вы знаете, мы тогда в избежании причинения вреда, наверное, вынуждены будем попрощаться, потому что покой для голосовых связок – это молчание.
5: Ну, вы знаете, я хотел бы сказать, что все-таки, как бы ни было, радио ваше – это неизлечимое для меня заболевание, поэтому Чапыльдуком болеть, к сожалению, придется долго, я думаю, до конца дней моих. И средств пока что не найдено для лечения этого дела.
4: Это прекрасно, но мы больше сейчас заботимся о том, как вам придется культурно-массово, видимо, кого-то развлекать посредством участия ваших голосовых связок.
5: Да нет, если бы это исключительно для собственного мероприятия, для удовлетворения собственных потребностей.
4: Вы пойдете...
5: Там, помимо меня, еще много тысяч людей, которые будут помогать.
4: Вы пойдете в лес, будете один кричать куда-то с гитарой?
5: Нас будет много, мы будем кричать и радоваться, наверное.
3: А мы вот в прошлый раз с вами что делали? Какие хулиганства учиняли? Или вы нам что
5: заводили? В прошлый раз я вам демонстрировал всякие технологические шумы, которые издают окружающие меня.
3: Это адепт техногенного шума, если не ошибаюсь.
4: Адепт техногенного шума, точно.
3: Вот вы кто.
5: Да,
3: мы вас опознали.
5: Быстро.
4: Но есть у вас какой-то новый интересный шумодав, допустим? Или наоборот, воспроизводитель шума?
5: Так, сейчас найдем. Да, есть.
4: Будем слушать. Давайте слушать, что это.
5: Давайте, попробуйте угадать. Сейчас я это дело настрою.
3: Санкт-Петербург на проводе, напомним. С нами адепт техногенного шума.
4: Тихо уже звук он настраивает.
3: Это была настройка или уже
4: я
3: работа?
4: Я думаю, это наверное, это ЦАПа.
5: Нет, это такое интересное устройство. Я его сконструировал, потому что мне стало лень поливать цветы у себя в помещении. С помощью нажатия на кнопку вход приходит пневматическая система, которая накачивает воду в сифоне. И как только давление достигает определенного значения, вода начинает распрыскиваться над цветами. Лень с человеком делает замечательные вещи.
3: Здорово. А какие еще устройства у вас для каких действий автоматизированы?
4: Аналоговые.
3: Просто само направление деятельности интересно.
5: У кота у меня, например, у моего домашнего соратника, который тоже ваше радио часто слушает, засыпает под него. У него автоматические кормилки и поилки. У него еда выпадает по расписанию.
3: Вот это уже интересно.
5: Ну, он сначала обижался на это дело, что не всегда доступ есть, а только в определенное время, а потом ничего, привык.
4: Будем вам вообще-то почаще позванивать. У вас такие разработки интересные.
5: Знаете, дома у меня на самом деле слишком мало из устройств. Основные из них на работе. На работе же я все силы прикладываю к тому, чтобы минимизировать свои действия, и там очень интересные устройства придуманы мной всячески.
4: А что за работа?
5: Да, работа-то и заключается в оптимизации производства, там, где работают всяческие агрегаты и машины. Так что, грубо говоря, я и занимаюсь тем, что придумываю, упрощаю какие-то рабочие процессы.
3: А вы могли бы сконструировать какой-то чип-индуктор безумный, вот из каких-то запчастей, приборов и гаджетов, которые у вас под рукой, чтобы радиочип-индук из него вещало, и запуск этого эфира происходил, ну, как-то не банально, то есть опусканием в него, ну, даже не монетки, нажатием даже не на кнопку, а вот каким-то совершенно непредсказуемым
5: образом. Вы знаете, я вот сейчас держу в руках оранжевый теннисный мячик для пинг-понга, он как раз вот под цвет радиостанции нашей замечательной, вашей.
3: Нашей с вами, так.
5: Нашей с вами, да. И вот я думаю, запуск будет производиться путем попытки попадания этим прибором в определенное место.
3: То есть машинка как-то должна заглотнуть шарик этот, его как-то переварить, осмыслить, измерить, да, и дальше он как-то должен по какому-то желобу куда-нибудь скатиться, стукнуть.
4: Это напоминает тираж спортлото какой-то.
3: Да-да-да.
5: Вы вот задали замечательную задачу, я обязательно это сделаю.
3: Что-нибудь еще поинтереснее. Вы идите дальше, не останавливайтесь вот на первой пришедшей в голову идее, чтобы этих шариков, может быть, должно быть там 17 или 7.
5: Пока что я смотрю вот на шарики, я вот думаю, чего мы к нему приделаем, сделаю устройство, которое обязательно пришлю вам фотографию.
3: Вот, да, фотку и видео даже, может быть, чтобы как это даже в действии можно... все чавкает, шваркает и тренькает.
5: Даже можно видео.
3: Но главный результат, даже... финальный звук должен быть включение эфира радио Чип-и-Дук, понимаете?
5: Да,
3: ну, ладно.
5: Шикарная задача.
3: Ладно,
5: мне все. Мне жалко, что я бы видео снял, но мне жалко, что Почта России будет долго идти, потому что такое видео надо снимать на эти вот VHS видеокассеты.
3: Конечно.
5: Видеокассеты.
3: А лучше на 8-миллиметровую кинопленку.
4: На ВХС тоже.
5: Вот проблема с реактивом. Как проявлять потом эту пленку? К сожалению, в наше время тяжеловато.
3: Найдем. У нас есть тут на дачах, на антресолях реактивы.
4: А если звук будете писать, то тогда уже на катушку или аудиокассету.
5: У меня есть возможность на бобинную ленту записать без проблем.
4: Давайте.
3: А текст уж тогда клинописью на глиняных табличках.
4: Адепт техногенного шума – это, конечно, наше все практически. Более чем даже.
3: Вот побольше бы таких, да.
4: А таких больше быть не может. Спасибо большое. Привет Питеру.
3: Все, до связи.
5: Питеру привет Москве.
3: Спасибо.
5: Счастливо.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Тем, кто не понаслышке знаком с вейкбордом, посвящается следующая музыкальная композиция в нашем эфире. Вслед за ней прозвучит композиция для игры в пейнтбол на ананасовых посадках Кубы.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире не очень свежие новости. Новости спорта. Сегодня в Ленинграде матч легкоатлетов СССР и США. Итак, очередной матч, пятый. Счет побед пока равный.

Поэтому надеемся на успех и в тройном прыжке. Хорошо подготовлены и наши девушки в беге на 400, 600 и 800 метров. Напомню, это слова одного из тренеров сборной команды США по легкой атлетике. Вопрос корреспондента. А почему не приехали в Ленинград мировой рекордсмен по прыжкам в высоту Стоунс и Олбриттен, установившие недавно новый рекорд мира в толкании ядра? Их и нескольких других наших звезд, отвечает тренер сборной команды США по легкой атлетике, задержали дома неотложные дела. Ведь они участвуют в строительстве капитализма в Америке. Это я так от себя добавил. Работа, учеба, от этого очень непросто освободиться. Но остальные сильнейшие атлеты приехали. Это интересный, полезный матч. Часть этих атлетов являются американскими шпионами ЦРУ. Это я тоже так пошутил сейчас. Хотя во всякой шутке есть доля правды. Точно так же считает и главный тренер сборной команды СССР А. Комаров. Кроме Борзова и Санеева, в Ленинграде стартуют почти все наши сильнейшие легкоатлеты. После долгого перерыва готовятся войти в круг для толкания ядра Надежда Чижова. Предстоит упорная, напряженная борьба. А в случае, если наша команда проиграет в командном зачете, мы обязательно возьмем реванш на чемпионате мира по легкой атлетике в 2013 году, который состоится в Москве. На этом наш спортивный обзор завершен. Спонсор этого выпуска – Таганрогский сталелитейный завод имени Цурюпа. Гантели спортивные мужские. Вес 2 килограмма. Артикул 5114. А также обувная фабрика номер 4 города Дербента. Чешки, женские, гимнастические. Из лучших элитных сортов кожзаменителя. Имеется большой выбор цветов. Коричневые, черные и зеленые. И, наконец, сухая питательная смесь «Толокно» Луганского пищевого комбината «Заря». Источник бодрости, энергии и здоровья. Вес одной упаковки 650 граммов. На этом наш выпуск завершен. Желаем вам спортивных успехов. Эфир радио «Чапельдук» продолжит песня на спортивную тематику.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Десерт».
2: Продиджи с заварным кремом. Вам понадобится 700 грамм компакт-дисков группы Prodigy, 2,5 килограмма свежеприготовленного заварного крема, 200 грамм миндального молока, сахарная пудра. Компакт-диски группы Prodigy нагреть в духовке до температуры 220 градусов и быстро скатать в трубочки. Каждую трубочку наполнить заварным кремом. Выложить все трубочки на плоское хрустальное блюдо, облить миндальным молоком, посыпать сахарной пудрой и подавать к столу. Prodigy с заварным кремом.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

d'hier, tu étais là. Devant moi, les cheveux au vent.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

0: Tijd heel dik. Cheap dok, dok. Cheap dok.
1: Radio.
2: Cheap dok.
3: Я-то смотрю, что я не один такой, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
2: Чипальдук.
1: Радио Чипальдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипидок.
3: Инфу-тайк-бак.

В эфире радио Чипульдук прозвучала эзотерическая песня для усиления колебаний ветрозащитных воздуходувов. А сейчас прозвучит музыкальный привет от московских таксистов молодым рикшам Хайдарабада.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время, популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Евгений.
4: Евгений.
3: Очень приятно. Ростов-Дон, правильно?
4: Ростов-на-Дону, все верно.
3: Да. А вот как вы среагируете, что вам звонит радио Чипльдук?
4: Мне звонит радио Чипльдук?
3: Да.
4: Как я к этому отношусь? Да, отлично, конечно, отношусь.
3: А вы вообще-то хотели такого контакта?
4: Конечно, хотел.
3: Ну, давненько уже, по-моему.
4: А вы радио Чипльдук?
5: Он сомневается, Говорит, а вы радио Чипльдук? Ну, чем вы докажете, что вы радио Чипльдук, правильно? Наверное, так.
4: Конечно, чем?
5: А чем вы докажете, что вы Евгений? Евгений?
4: Я полагаю, что только на доверительном уровне, я думаю.
3: Ну, вот давайте так и продолжим.
5: Эти правила и установим.
3: А мы поверим, что вы в Ростове-на-Дону, а не на соседней какой-нибудь улице тут у нас.
4: Ну, хорошо, ладно.
5: Вы, по-моему, по улице сейчас идете, нет?
4: Вы знаете, я сейчас сижу в замечательном заведении, но там очень шумно, и я решил выйти, иначе я ничего не услышу, что вы мне говорите.
5: А что там в заведении? В меню? И есть ли какая-то там музыкальная, культурная программа?
4: Да, между прочим, сегодня очень интересная культурная программа. Мои друзья сегодня выступают в клубе, они играют такой живой дабстеп с барабанами, вокалом женским, диджеем, всякие там звуки очень интересные.
3: Ну, так, может, мы послушаем.
5: А они позже, наверное, рано, полдевятого не начали еще, наверное, да?
4: Конечно, еще рано, и поэтому мы сидим в баре и, собственно, о чем-то разговариваем. Вы хорошо относитесь к клубному шуму, и я могу, собственно, продемонстрировать вам немножечко атмосферы заведения?
3: Это давайте, давайте. Даже можно обрывки разговоров каких-то вот.
4: Ну вот, значит, я сейчас зайду внутрь, и начнется шум. Если вот меня слышно...
3: Это главное. Главное, что мы вас слышим.
4: Я надеюсь, вы почувствуете, как тут пахнет даже едой.
3: Пахнет, чувствуем, да.
4: Вот, друзья, сейчас разговариваем. Так? Значит, я пожалуй, просто оставлю телефон, а вы послушайте, да, наверное, так
5: будет. А вы знаете что? Может быть, ваши ребята, которые, судя по всему, недалеко от вас, будут играть попозже. Может, они что-то для нас исполнят на
3: стаканах
5: или губах.
3: Да.
5: Дабстеп-то, дабстеп-то можно и на губах изобразить.
4: На губах?
5: Да, значит, мне кажется, сейчас, что-то можно.
4: Я понял. Сейчас прошу. В общем, сейчас звонит этот Чипльдук, ребята. Они, да, просто губами исполнили ваш дабстеп вот, в телефон. Есть такая возможность? Ну вот я сейчас поставлю телефон в удобном положении. Они попытаются изобразить что-то, что они играют без инструментов в шумной атмосфере. В общем,
5: пускай давайте. поближе к телефонному аппарату.
4: Ближе к телефонному аппарату.
5: Да, сгруппируются, чтобы рядышком.
4: Ладно.
5: Спасибо, ждем.
3: Так.
4: Алло, ну, как-то так.
5: Ну, отлично. Нет, вполне. Ну, да. Какие у вас пожелания? Какие есть претензии? Какие есть мысли?
4: Здесь очень плохо слышно. Но, знаете, я очень рад, что вы позвонили. Мы, на самом деле, очень любим ваше радио и слушаем, в принципе, его каждый день. У нас в офисе оно играет, и вот даже иногда играет в этом баре на обеденном перерыве. Минут 15.
5: Евгений, будем вам еще набирать... Спасибо вам огромное.
3: Очень спасибо.
5: Отличная команда.
4: Спасибо.
5: Пожелаем им успеха сегодня. Пускай, что называется, зажгут дабстепом Ростов-на-Дону.
3: Глядишь, в следующий раз совпадем, и вы уже инструментально вовсю развернетесь.
4: Очень приятно, что вы позвонили. Всего вам классного.
3: Ну, вы нам тоже скрасили вечер. Да, спасибо.
5: Счастливо.
3: Спасибо. Оставайтесь с нами. Пока.

Я не ходил в киношколу. Я ходил в кино. Квентин Тарантино.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Что детям очень нравится, так это когда их разыгрывают. К примеру, однажды, отправившись с племянником в Диснейленд, я привез его на пепелище старого склада. «О, нет!» — скричал я. «Диснейленд сгорел!» Мальчик плакал, не переставая, но, мне кажется, в глубине души он оценил мою шутку. Потом я повез его в настоящий Диснейленд. Но было уже поздно.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Уважаемые радиослушатели, для улучшения усвояемости передаваемой информации на радио Чиппельдук ведется систематическая разработка экспериментальных и нетрадиционных форм подачи новостей. Предлагаем вам специальный выпуск новостей в особом диалогово-развлекательном формате, рассчитанном на двух дикторов.
1: Quick News на радио Чиппельдук.
2: Ученые записали голос суматранской пестроклёвой кукушки.
3: Клёвой?
2: Клёвой. Запись должна помочь специалистам собрать больше информации о местах обитания этого редкого вида птиц.
3: Редкого?
2: Очень редкого. Ученым удалось первый раз.
3: Первый?
2: Первый. Записать на воле голос очень редкой суматранской пестроклёвой кукушки.
3: Первый раз?
2: Первый раз.
3: На воле?
2: На воле.
3: Сообщает,
2: удалось? Удалось. Сообщает News...
3: Кто это?
2: Scientist.
3: New scientist. Новый ученый.
2: Yes, да. В этом году птицы этого вида удалось заметить. Лишь в третий раз.
3: А во второй их не замечали?
2: Нет, не замечали. Суматранские пестроклевые кукушки достаточно большие птицы, длиной около 50 сантиметров. Оперение их имеет черно-зеленый оттенок.
3: Красиво.
2: Пока этих животных находили только на индонезийском острове Суматра.
3: Сам был там?
2: Не пустили. Как? Согласно данным организации BirdLife International. В период между 1961 и 1997 годами...
3: А ты, кстати, что делал тогда в этот период?
2: Я сидел. Птицу видели всего один раз. Так. В 2006 году ее удалось заснять в лесу.
3: В каком?
2: Не помню. Автоматической камерой с датчиком движения.
3: Интересная передачка была бы.
2: Ну? Новости культуры.
3: Науки.
2: Крупные японские бренды, такие как
3: Пионер.
2: Ну, как Пионер и Хитачи.
3: Знаешь такие сам?
2: Нет. Имеющие уверенные позиции на рынке плазмы.
3: А у тебя Пионер или Хитачи?
2: Хитачи. Постепенно теряют к нему интерес.
3: Что это они так?
2: Я не знаю. Утверждает тайванский индустриальный рупор.
3: Рупор?
2: Да.
3: Мегафон, что ли, такой?
2: Наверное. Дик Таймс.
3: Да.
2: Представители ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки отметили
3: IAA,
2: в котором глава Apple призывает крупные звукозаписывающие фирмы отказаться от технологии DRM.
3: Зря.
2: Ну, и при распространении музыки.
3: Какой музыки напой?
2: Лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Понял. Сенатором Нью-Йорка Карлом Крюгером.
3: А у них новый, что ли, теперь?
2: Говорят, да.
3: Типа мэра?
2: Ну, типа того. Было сделано заявление о том, что в ближайшем будущем власти города...
3: Это типа мэрии?
2: Ну, типа того. Собираются запретить использование цифровых плееров и рот. И
3: iPod?
2: iPod.
3: И есть iPod?
2: Нет. И других гаджетов. Гаджетов?
3: Что
2: гаджетов?
3: Такое?
2: А что это такое?
3: Гаджеты.
2: Гаджеты. А, гаджеты. Во время пересечения...
3: Ну, гаджеты.
2: Это да. Во время пересечения проезжей части улицы.
3: И кто это будет пересекать с гаджетом улицу?
2: Черт его знает. Южнокорейская компания Samsung Electronics согласилась выплатить штраф в размере 90 миллионов. С целью урегулирования судебного разбирательства, инициированное 41-м американским штатом.
3: А какой такой штат 41-й?
2: Я не знаю.
3: Так.
2: Да.
3: Все?
2: Все.
3: До свидания.
2: До свидания.
1: Quick News на радио Чиппельдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а

новейший суперпрепарат «Бета-феноменал». «Бета-феноменал» помогает при вывихах и ушибах, снимает боли и отеки, нормализует давление, повышает уровень гемоглобина, чистит сосуды, печень, почки и кишечник, снижает риск инфаркта и инсульта, лечит язву, пролежни, ночные судороги, псориаз, кисту, гемофилию, гастрит, артроз, артрит, катаракту, энурез и еще 140 видов болезней и расстройств. Бета-феноменал. Ну, а если вы все-таки умрете, мы вернем вам деньги. Бета-феноменал. Звоните прямо сейчас.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, просто Сашка отправил с айфона. Че все просто Сашка с айфоном? Руслан Марьин, он еще.
4: Непонятная ситуация.
5: Алло.
3: А можно нам просто Сашку?
5: Минуточку?
3: Да.
5: Конечно, можно.
3: Да, это просто Сашка или не просто?
4: Но минуточка еще не прошла.
5: Это просто Сашка.
3: Просто Сашка.
5: Ребята, я вас узнал.
3: А мы просто ребята, такие простые парни, такие просто от Сахи Лорен. Мы радио Чапельдук, просто радио.
5: Очень приятно, ребят. Здравствуйте.
3: Ну что, поделываете там?
5: Да вот, стою, жду машинку. На работу собрался поехать.
4: Не поздновато?
5: Да нет, я в ночь работаю.
3: Ночное, как там у Ильфа было.
5: Да.
3: Одел исподнее, поел тельное и поехал в ночное.
4: Что ночное? Не сторож, надеюсь?
5: Да нет, конечно, администратор системный.
4: Ага.
3: Ну, это, конечно, круглосуточная загрузка.
5: Ну да.
3: Систему, в общем, он контролирует.
4: Сколько людей подсадили на Чапельдук?
5: О, человек... 10 точно, конкретных, которых...
4: Записываем, друг, 10.
3: 10, так, ставим
4: ну,
3: птичку.
4: Это
3: низшая категория.
4: Да, это вы попадаете в категорию С, к сожалению.
3: Начинающих друзей Чапельдука.
4: Ну, подожди, может быть, надо... А когда вы начали сами слушать? Потому что если вы начали слушать 2 недели назад, то это более-менее хороший.
3: А может, час назад и 10
5: человек?
3: Ну,
5: месяца 3 назад.
4: Ну да, это все равно
3: С. Человек за 3 месяца, 3 человека в месяц. Значит, по полчеловека где-то в неделю он подсаживал.
4: Нет, С, Андрюш, это нечего говорить, это категория С.
3: Категория С, да.
4: Так, ну, в этом случае, скажите, пожалуйста, а есть ли какая-то возможность у вас, остались ли неохваченные какие-то ваши друзья?
3: Саженные.
4: Да, потенциально, которые могли бы присоединиться к многомиллиардной армии радиослушателей радио Чапельдук по всей планете.
3: Да что там?
5: Да, есть такие, но мы над ними работаем уже.
3: Он же системный администратор по всей Солнечной системе.
4: У нас же есть целая система какая-то. А как вы подсаживаете? Что за система? Расскажите.
5: Я просто им включаю, и они кайфуют.
4: А были ли случаи, когда вы включаете, не кайфуют, а вы включаете, рассказываете, они кайфуют? Или вот это очень короткая цепочка? Включили, кайфуют?
5: Не, ну иногда сопротивляются, но я работаю над этим.
4: Ну да ладно. Хорошо, значит, вы не обиделись, что категория С у нас?
5: Ну так, немножко, но я исправлюсь, обещаю.
3: Сейчас, Саш, а вы ждете машину какую? Поливальную, пожарную, какую-то специализированную?
4: Маршрутку.
3: Маршрутку.
4: Да. А это вы где-то в удаленном доступе до метро поедете? Выхино, допустим, да, или как?
5: Нет, я в Санкт-Петербурге.
4: А,
5: мне
4: до
5: ехать
4: вам
5: на маршрутке
4: далеко,
5: 20
4: да.
5: минут.
3: Может быть, на катере по каналам как-то можно
4: сейчас
3: добираться?
4: Ну,
3: еще...
4: Скажите, а вы можете сейчас в маршрутке кого-то подсадить на Чапельдук?
5: Блин, я попробую, обещать не буду.
3: То есть у вас на айфоне же прослушивается, правильно?
5: Конечно.
3: Ну, вот правильно.
4: Давайте тогда мы в следующий раз вам перезвоним и узнаем данные. Если вы запишете, можете просто какую-то информацию об этом человеке.
5: Хорошо, обязательно.
3: Может быть, у него сохранился пейджер, потому что нас уже на пейджере можно было слушать еще с 90-х годов. Вот. Ну, как мы-то слушаем еще на ламповых генераторах. У нас такие большие гетеродиновые приемники.
4: Вы, главное, водителя не подсаживайте, потому что тут палка о двух концах. С одной стороны, может слишком понравиться, а с другой стороны, он может других подсадить.
3: Если он включит радио внутрь в салон, то никто не выйдет. Будут кататься по кольцу. Есть в Петербурге кольцо вокруг города ведь, да?
5: Да, есть.
3: Вот, сделали. И, значит, по кольцу так накручивайте под Чапельдук все.
4: Ну, Александр, было приятно. Категория С, поверьте, не самая плохая, потому что есть категория у нас и Ю, и есть...
3: Кто-то
4: разные,
3: подсадил вообще 0,07 человека на Чапельдук. Да за 4 года. Это вообще мизер.
4: Они просто будут отключаться из числа респондентов. А вам удачной поездки.
3: Вот такой он просто, Сашка, из просто Петербурга.
4: Саш, будем ждать от вас новых респондентов, новых
3: подсадных
4: уток и Чапельдуков.
3: А, кстати, дак по-английски ведь утка, да?
4: Ну, вроде как.
3: Значит, подсадные дуки.

0: Кукардаков.
1: Ну ладно.
0: Все, пока.
1: Хорошего вечера, настроения и вообще. Пока.
2: Спасибо. Удачи.
1: Так, ну мы, по-моему, поговорили, сказали больше слов, чем сам Сашка.
0: Ну, зато Сашка нам подал идею новой рубрики.
1: Категории.
0: Новой категории,
1: слушатели,
0: да.
1: Слушатели, да. Не, ну ты говоришь, там только А, Б, С, да, да, Ю, Я. То есть это всего 33 категории, а у нас их, извини, 1400. Там подгруппы идут еще. Там не, китайский алфавит еще идет.
0: Задача
1: корейский.
0: Была, задача была одна, чтобы человек понял, что если он кому-то расскажет про Чипыльдук, и это количество людей будет достаточно весомым,
1: то он поднимается по лестнице рейтинга в категорию наших самых любимых фаворитов. И за это он что может?
0: Да, просто...
1: Продолжать подсаживать еще больше слушателей.
0: Ну, просто интересная тема. А сколько вы народу подсадили на Чипыльдук?
1: В общем, тут нашу беседу микшером плавно режиссер выводит на нет и запускает музыку, а мы продолжаем.

0: последние 10 минут на радио Чипальдух звучала музыка для тех, кто слушает нашу радиостанцию с 7-летнего возраста. Ну, а сейчас...
1: Послушайте песню для работы фуганком по мягким породам дерева.

Чиплибук. И так будет с каждым.

Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью. It's show.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук. Grandson.

0: В эфире радио «Чип и Льдук» прозвучала песня для законченных врушек. А следующий наш трек для любителей ватрушек.
1: Эй-эй, кайки нюд хумпаамаан, Йоуколла латтиалле танссаамаан. Lapikasta lattiaan, kipunat lentää kun humpataan. Hei hei, musta humppa huolet vei, tanssaamatta kukaan on louhjei.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
0: Итак, студия «Радио Чапльдук» приветствует
3: Алло.
0: Вас. Оксана?
3: Да.
0: Здрасте. «Радио Чапльдук» на проводе.
3: Ой, здравствуйте.
0: Мы в прямом эфире, поэтому восторги только в печатной форме выражаем.
3: Здорово.
0: Да.
3: Классно,
0: ну, как
3: что
0: мы
3: позвонили.
0: Вы же хотели внезапно, но вот сейчас внезапность получилась.
3: Да. Да,
0: что
3: да,
0: делаете?
3: Конечно.
0: Что там делаете?
3: Я ничего.
0: Ничего не делает Оксана в Зеленограде, наша просто ветеран прослушивания.
4: А сколько вы можете, Оксана, еще ничего не делать? Вот, допустим, у вас какой рекордный был?
5: Ничего не делание.
4: Да. Ну, какой поставили? Или вы не замеряли по времени?
3: 6.
0: Часов 6.
4: Не, ну это детский
0: сад. Нет, ну это мега достижение. С двумя детьми ничего не делать, это как-то...
5: Андрюш, у нас, наверное, различаются понятия «ничего не делать».
4: Да, вот вы как ничего не делаете?
3: Как я ничего? Ну,
5: да. Забирать, завтрак сготовить, за детьми посмотреть, погулять.
4: Нет, подожди, нет. Вот мы даже послушаем, как вы ничего не делаете?
3: Ну, примерно так, да.
0: Не нужно зачеркнуть.
4: Да. А вы можете вообще ничего не делать? Вот сейчас вы скажете, что вы ничего не делаете. А вообще ничего не делать можете?
3: Прямо лечь и ничего.
4: Ну, нет, ну можно стоять, в принципе. Хотя это напряжение, нежели лежать.
3: Нет, это сложно. Так, конечно, не получится.
4: Не, ну это обидно. Потому что мы как раз проводим конкурс на лучшего слушателя Чапльдука. То есть, как вы ничего не делаете под Чапльдук?
0: Как они ничего не делают, чтобы спасти Чапльдук? Мы все в свою сторону клоним.
4: Нет, на самом деле, ведь мы звоним вам, мы говорим, что вы делаете? Я ничего не делаю, я слушаю радио Чапльдук. И я не то, что слушаю радио Чапльдук, а одновременно иду помойное ведро выносить. А я его слушаю и кроме него ничего не делаю, потому что, понимаете, это
0: все,
4: же...
0: Все. Ну, там да. Уже голоса раздаются детские, все, кончилось
3: это
0: ничего
3: же,
0: не делание.
3: Уже и есть, да?
0: Да, вот кто не знает, Оксана у нас вообще
3: да,
0: победительница да. была даже нашего первого такого морковника, первого юбилея. Вот, и она
3: Ой,
0: верная. Да,
3: и это вы... одно из лучших приключений моей жизни.
4: Вот вы Ладно. Же наш старейший слушатель-сотрудник.
5: Ну, как... Кирилл, так женщине. Ну, что ты говоришь, девушка?
4: Старейший. Ну, потому что у нее двое детей уже родилось.
3: Я горжусь, прям, конечно, я старейший, да.
0: Старейшина,
3: я вот
0: молодая душой.
4: Вот вы, кажется, мы отупели за эти годы, или мы помудрели, да. Или
0: мы и были-то да. не ахте, а
3: я
0: сейчас...
3: Я хочу сказать, что вы все лучше и лучше, ну и у вас всегда гарантированно интересно. Ну тут просто будто вне конкуренции. Вы всегда были каким-то удивительным чудо-явлением. Просто уже все слушатели привыкли к тому, что вы есть.
4: Да.
3: А так-то, когда вы появились, это же вообще был культурный шок.
4: А может, там исчезнуть и потом появиться?
0: Вот мы
3: может,
0: думаем.
3: Вам мне не исчезать, может, вам продолжать.
4: Ну, нужно, мы должны культурный шок постоянно, понимаете ли, шокировать. Как вот теперь шокировать, когда все привыкли, что так круто?
3: Все привыкли, да. Я так думаю, что вот просто когда первый раз я услышала это радио, я помню, это действительно, это было какое-то... Мы всем звонили, говорили, есть такое радио, послушайте. То есть,
4: ну, так почему вы теперь не звоните никому?
0: Все уже слушают.
4: Я понимаю.
3: У каждого же человека есть определенный круг людей. Ну, то есть
4: Разумно.
3: Мои круги уже знают.
0: Круг исчерпан
4: уже. А круги кругов.
0: Значит,
4: понятно.
0: Надо расширять этот круг.
3: Да, круги надо расширять.
0: А мы вот чем-то должны тогда опять шокировать.
4: Но мы на самом деле чертовски рады, что вы до сих пор слушаете вот это радио. Вот это, Чапльдук этот. Потому что, конечно...
3: Мы любим.
4: Потому что часто понимаешь, что за эти годы, что прошли, люди просто, ну, у них уже...
0: И подрастающие да. растут слушатели в семье, то есть...
3: Ой, у меня тут уже зовет меня
0: пока. Да, труба зовет. Пока, спасибо.
4: Счастливо.

Чип-льдук. А смысл?

Не знаем, как легла вам на слух предыдущая композиция, которая предназначалась для домашних занятий с носителем тамильского языка. Зато следующая песня явно должна понравиться каждому уважающему себя вальцовщику стана горячей прокатки. А их среди наших слушателей немало.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чипльдук. Самое позитивное радио.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Холодные закуски».
2: Паштет из мужских носков. Ношеные носки расправить и обжарить на растительном масле с миндалем, майораном и мелко нарезанным сельдереем. Ни в коем случае не солить. Дважды пропустить через мясорубку. Смешав со сливочным маслом, протереть массу через мелкое сито, добавить желтки, мускатный орех, коньяк и тщательно взбить до густоты. Придав паштету форму сердца, выложить на серебряном блюде –

присутствовать на съемках фильма по своей книге – это все равно, что смотреть, как твою корову перерабатывают в бульонные кубики. Джон Ле Карре, автор шпионских романов.

Man. That's my fucking name, Pop Man. I'll cut you up on a dick. Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Плохой фильм делает из зрителей идиотов. Хороший даже из идиотов зрителей.
1: Un, dois, três.

así pasar los días y yo voy desesperado.

Тем, кто не имеет возможности потанцевать под радио Чип и Льдук в офисе, на своем рабочем месте, мы рекомендуем под следующий трек ритмично пошуршать фольгой от шоколадки.

0: живете, чипыльдуки?
1: Дым-тим, помаленьку.

I want.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

И завершает нашу музыкальную программу в этом часе мелодия, написанная владельцами борзых собак для детского корпоративного праздника в одном из шопинг-центров Гонконга.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

plus tard.

alors dis donc, ce soir,

0: Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.
1: Young strangers in a strange land, wanderers in a vast and unknowable universe.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Алло, Бухарест.
2: Алло.
3: Бухарест?
2: Ну, Аркадий.
3: Аркадий?
2: Да.
3: Аркадий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Извините, а с кем я разговариваю?
3: Радио Чепульдук.
2: Радио Чепульдук. Ага, красиво.
3: Вы в прямом эфире.
4: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Ваш голос несется над планетой.
2: Я знаю. Спасибо вам за звонок.
3: Да вам спасибо. Спасибо вам, что вы подарили нам такую географическую точку, как Бухарест. Теперь будем знать, что в Бухаресте нас тоже слушают.
2: Конечно, слушают. И много моих друзей я им показывал ваше радио. Я не знаю, как я туда попал. Кто-то мне, наверное, сюрприз сделал.
4: Вы имеете в виду, как мы вот до вас дозвонились?
3: Да ваш телефон-то, как мы узнали.
2: Да, как узнали мой телефон.
3: Ну, слухом земля полнится. Это уже вы расследование проведете. Но скажите, а в Бухарест-то вы как попали?
2: Как я попал в Бухарест? Ну, я здесь приехал учиться. Я закончил университет по хореографии. И мастер. И
3: какой график?
2: Работаю и танцую, и работаю. Современные танцы.
4: Прекрасно.
2: И здесь живу уже более чем 10 лет.
3: Так а вы откуда вообще-то?
2: Откуда я?
3: Да, родом.
2: Я родился в Республике Молдова.
3: А, из Молдовы вас занесло. Понятно.
4: Ага. Окончил училище хореографическое, танцует современные танцы.
3: Поет, танцует, да. Здорово.
2: Я очень много времени уже не разговаривал на русском, и, может быть, чуть-чуть мой русский...
3: Ну, понятно, но мы вас понимаем. Понимаем. Звучит или слегка экзотично.
4: А ваши друзья, которые слушают Чепульдук, они что же, тоже по-русски не говорят?
2: Не все. Есть люди, которые знают русский и понимают, понимают ваши шутки. Но есть люди, которые не понимают шутки, но им нравится русский язык. Фонетически нравится русский язык.
3: Фонетически им нравится Чепульдук.
4: Фонетический это русский
3: комплимент.
4: Язык.
3: Это... Отлично.
4: Кому вообще нравится фонетический русский язык? Как ты считаешь?
3: Да всем нравится.
4: Всем в
3: Бухаресте. Все народы обычно говорят,
2: музыка,
3: что русский...
2: Музыка языка им нравится.
3: Да, вот русский язык очень красивый. Но много тоже красивых языков музыкальных в мире. Каждый язык имеет
2: конечно,
3: свою какую-то
2: думаю,
3: музыку.
2: Где?
4: На румынском Чепульдук как будет?
2: Чепульдук на румынском? Я думаю, что это слово универсальное и во всех языках.
3: А там сейчас кто-то есть из румынских ваших товарищей поблизости?
2: Да, я сейчас одним режиссером встретился. У нас будет будущее, вместе сделаем проект, и он со мной здесь. Но он ничего не понимает на русском.
3: Понятно, вы его спросите там на его родном языке, а вот слово «Чепульдук» у него с чем ассоциируется? Он бы сказал, что это такое?
2: Влад, скучи крыск, это самый кувынт Чепульдук, на румыны, кумайкуны. Ла кувынт Чепульдук, кум крыск, я сумен румыны. Да. Чарен семнадцать, я дети в Валуаре, фонышика. Я один мир, Чепульдук. Больше встреча принкапли, гадятка. Чепульдук. Чепендейл.
4: Чип и Дейл.
3: Чип и Дейл есть.
4: Чип и Дейл, да.
3: Да, такой стиль есть.
4: Но мы тоже спешим на помощь, в общем, ко всем, кто нуждается в хорошей музыке.
3: Нет, это разные вещи. Чип и Дейл, которые спешат на помощь, это одни персонажи.
4: Так,
3: а Чип и Дейл – это такой стиль в... Ну, во всяком случае, вот в мебельном деле такой есть, да.
4: А вообще в Румынии, в Бухаресте подобных радиостанций, наверное, мало? Или все-таки чем-то может сравниться Чепульдук?
2: Радиостанций немало здесь, здесь очень много. Но я здешних радио не слушаю. Я слышу только Чепульдук и джаз-радио. Французский.
3: Да, ну спасибо, вы нас порадовали. Ну, раз вы поете и танцуете, значит, пусть вам тогда пригодится в качестве фоновых треков, так сказать.
4: Музыка радио
2: Чепульдук. Конечно, а может быть, мы в Россию приедем в фестиваль, и я буду искать вас на Facebook. Я думаю, что у вас есть Facebook page.
3: Есть в Facebook, мы, да.
2: Если приедем в Россию, мы, может быть, напишем там.
3: Напишите, станцуете и споете.
2: Будем вас приглашать на спектакль.
4: Спасибо.
3: Ну, удачи.
4: Всего доброго.
3: Бухаресту привет.
2: Всего доброго.
4: Счастливо.
2: Это был очень большой сюрприз.
3: И для нас тоже. Пока.
2: Пока.
5: У нас все ходы записаны. You know Charo and Chavez and Chachi and Chico, Roberto.

в помощь тем, кто хочет сегодня успешно поскрести по сусекам в своих амбарах, в течение следующего часа на нашем радио будет звучать мелодия в стиле «фьюжн».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Суглинок, Молотов, Беркут, Адажио, Фейерверк, Кантри, Нататение, Борода, Аккумулятор, Лангет, Чайковский, Килиманджаро, Галазалин, Шварценеггер, Амбиция, Пенелопа, Ходок, Шариков, Эксгибиционизм, Лайм, Олигарх, Новуходоносор, Бутик, Люмбаго.
1: Мы передавали ответы на кроссворд, опубликованный в субботнем номере газеты «Рационализатор» за 1996 год в исполнении автора-составителя.
0: А также «Фараон».

0: Вы знаете о них очень мало. Вы хотите знать о них очень больше. Я расскажу вам о них.
1: В студии программы «Люди редких профессий» поэт-путешественник Артур Гландыш.

0: Вы думаете, это плачет младенец? Или кричит слон? Нет. Это кричит пара попугаев из Центральной Африки. Ученые назвали их развощекими неразлучниками за то, что если умирает самка, то самец тоже долго не живет. И наоборот. Но ведь они кричат явно не своими голосами, спросите вы. И будете очень близки к истине. Мы находимся в маленьком мадагаскарском городке Амбатофенандрахана, что между Малаймбанди и Мананзари, что в 160 километрах от Цируанумандиди. Здесь живет удивительная женщина, выпускница Гельского университета, доктор орнитологии Дженнифер Соуотски.
1: Harry did it. I could not imagine, but he pushed and pulled and butted until he got me through.
0: Однажды мне принесли пару подраненных розовощеких неразлучников. Я перевязала раны и оставила птиц в комнате, где жил мой любимый аратинг Джонни. Он жил у меня уже 67 лет, и я научила его прекрасно имитировать любые звуки и голоса. Каково же было мое удивление, когда на утро вся троица попугаев приветствовала меня собачьим лаем.
1: Great, continue your very interesting statement. Which was even redder than mine.
0: Оказывается, Джонни за ночь обучил неразлучников. Позже, когда попугаи поправились, я отдала их моим друзьям. И однажды, когда хозяева были в отъезде, попугаи спасли их дом от грабителей, начав лаять в самый ответственный момент. И у меня появилась мысль. И я открыла школу обучения животных различным голосам. Вот уже 15-й год мои питомцы верно служат людям в различных уголках мира, продолжает миссис Дженнифер. Сейчас у нас обучается 23 серых дрозда, 18 лори и 64 свиноклювых грача. И, конечно же, с нами старший инструктор моей школы, верный друг, попугай Аратинг Джонни. А вот что рассказал вашему корреспонденту сам попугай Джонни. Мы с Дженнифер большие друзья. И очень любим наших питомцев, улыбается красавец-попугай. Я, например, помню трех аргентинских краснохохлых поползней, которые прекрасно ржали и хрюкали. Сейчас они трудятся в Австралии на одном из ранчо. Мы покидали Амбатофенандрахану уже под вечер. И на прощание веселая компания пернатых учеников школы миссис Соуотски продемонстрировала нам свои способности специально для слушателей веб-радио «Чипльдук».
1: I cannot recall when I have seen anything so fine.

Обратно. Мы самые первые.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. Студия «Радио Чепельдук», Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». Обзор по материалам газеты «Комсомольская правда» от 6 марта 1976 года. Информационное сообщение. 5 марта в Москве в Кремлевском дворце съездов состоялось заключительное заседание 25-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Делегаты съезда бурными, продолжительными аплодисментами встречают сообщение о единогласном избрании членом Центрального комитета КПСС товарища Л.И. Брежнева. Съезд тепло встречает сообщение об избрании членов ЦК КПСС, кандидатов в члены ЦК, членов Центральной ревизионной комиссии КПСС. Подробнее можно прочитать это сообщение на страницах самого номера этой газеты. А мы перейдем на другую страницу. Здесь обзор международной реакции на это и другие события. Прага характеризует итоги работы съезда. Чехословацкое «Руде право» пишет: полное единство взглядов делегатов по вопросам, обсуждавшимся на 25-м съезде КПСС, самая выразительная черта форума советских коммунистов. Будапешт, венгерская Мадьяр Немзет, видимо, указывает, что 25-й съезд КПСС раскрыл перед народами Советского Союза, странами социалистического содружества и всей международной общественностью картину будущего, в котором, от себя добавлю, мы с вами, дорогие слушатели, до радио Чепельдук сейчас находимся. Снилось ли делегатам и депутатам этого съезда существование радио Чепельдук? Конечно, непонятно. Вряд ли. Прежде чем продолжим. Нью-Йорк. Многие американские газеты приветствуют четко выраженное на съезде стремление Советского Союза к продолжению политики разрядки международной напряженности. Газета Christian Science Monitor подчеркивает, в своем докладе Л.И. Брежнев подтвердил политику разрядки в отношениях с Соединенными Штатами, указав, что она сыграла решающую роль в уменьшении опасности новой мировой войны. Советский партийный руководитель также заявил, что имеются хорошие перспективы для добрых отношений с США в будущем. Видите, как все замечательно, интересно, миролюбиво. Лондон. 25-й съезд КПСС представляет собой важнейшее политическое событие послевоенного периода, пишет сегодня либеристский еженедельник «Трибюн». А Буэнос-Айрес, комментируя итоги 25-го съезда КПСС, аргентинская газета «Пренса» отмечает, что никогда еще СССР не обладал таким мощным экономическим и научно-техническим потенциалом, как сейчас. Уверенный тон Л.И. Брежнева в его выступлениях перед делегатами съезда отражает уверенность Советского Союза в собственных силах. Напоминаю, вы слушаете обзор несвежего номера газеты «Комсомольская правда» от 6 марта 1976 года. Продолжим обзор сообщением из области спорта. Гетеборг, 5 марта 1976 года. На льду Дворца спорта «Скандинавиум» москвич Владимир Ковалев в третий раз в олимпийском сезоне оказался вторым в споре сильнейших фигуристов-одиночников. На чемпионате мира его снова опередил англичанин Джон Карри. Карри вынес на суд зрителей блестящую интерпретацию своей произвольной программы. Бронзовую медаль завоевал экс-чемпион мира Ян Хоффман из ГДР, оттеснивший на четвертое место бронзового призера Олимпиады 76 канадца Толлера Кранстона. Толлер Крэнстон был замечательным фигуристом. Это я уже от себя добавлю. Помню, в те годы я мальчишкой катался на таких смешных полозьях, примотанных к валенкам. Да. Это был обзор несвежего номера газеты «Комсомольская правда» от 6 марта 1976 года. Это орган Центрального комитета ВЛКСМ. Лозунг этой газеты «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Цена номера постоянная была, 2 копейки. Основана газета в 1925 году. Ну, а радио «Щепельдук» было основано несколько позже. Хотя об этом в газете пока ничего еще нет. Ну что ж, на этом мы заканчиваем выпуск несвежих новостей на радио «Щепельдук». С вами в студии был Арсений Мухин. Ну, а я, пожалуй, пойду посмотрю, как там обстоят дела на нашей муравьиной ферме. Фермикари в музыкальной редакции. Ну, а вам приятного вайба в эфире.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

0: Сидор закатал рукав и вкатил себе в вену 3 кубика крепкого куриного бульона.
1: Радио Чипальдук. Великая наркологическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: всем влюбленным посвящается.
1: Один умный мальчик женился по расчету на богатой старушке. А когда он умер, ей досталось все его состояние.

0: культуре винопития. Бухгалтер.
1: Бухгалтер.
0: Бухгалтер. Человек, обильно употребляющий алкоголь, но ведущий точный и скрупулезный учет и контроль количества выпитого спиртного и расходов на его приобретение.

прозвучала музыка для чистки карбюраторов. Нашу музыкальную программу «Радио Чапульдук» продолжает музыкальная композиция для посадки гладиолусов.

0: Современному человеку полезно помнить, что...
1: Что за последнее время в мире рождаемость населения увеличилась более чем в 120 миллионов раз. Производительность труда повысилась в 17 550 раз. Производство стали возросло на 11 625%. Урожайность зерновых повысилась
0: более чем в 5000 раз. Жилая площадь на одного человека увеличилась примерно на 260 000%.
1: Общий образовательный уровень населения возрос в 994 420 раз.
0: Цифры даны по сравнению с поздним четвертичным периодом кайнозойской эры.
1: Задумайся.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы вы были ковбоем и тащили за вашей лошадью человека на привязи, держу пари, вас бы вывело из себя, если бы вы обернулись назад и обнаружили, что он читает газету.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Глава российской объявил о создании. Желающим предстоит пройти, а потусторонние будут исключены. В качестве примера привел безнадзорных животных. Сотрудникам, избежавшим сокращения, пообещали размер, сообщает новость. Дмитрий поручил рассмотреть на регулярных, сообщает агентство. Ранее Сергей выступил против, чтобы обновить. Сейчас в мире 134. 134 считается одним из самых, тогда как уровень вдвое меньше. Ранее сообщалось, что аэропорт не будет. Также Дмитрий поставил на 154, сообщает статья. «Квас не будет», сообщил Аркадий. Когда именно, он не сказал. Они также сообщили, что не будет и кефир. Это было разработано. Согласно действующему, квас является, пишет газета.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Последние 10 минут в нашем эфире звучали песни для снижения потливости ног. Ну а теперь долгожданные мелодии, сыгранные левшами.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Ой, если правильно набрал, то попадем Юрию, который говорит, звоните в любое время суток, вот сейчас как раз любое. И спасибо, что украшаете мои рабочие и не очень рабочие дни, понимаешь? Украшаем мы.
4: Алло, алло.
3: Юрий?
4: Да, да.
5: Юрий, скажите, вот у вас там дни делятся на которые рабочие и не очень. Очень рабочие. Вот сегодня какой день был у вас? Рабочий или...
4: Сегодня не очень был рабочий.
5: Скажите, а вот количество не очень рабочих дней, оно доминирует? И вы как к ним относитесь? Как к дням, которые следует занести в актив? Или все-таки это дни, которые вас повергают в жуткую депрессию?
4: Нерабочие в депрессию?
5: Нет, мы не говорим про нерабочие, про не очень рабочие.
4: Не очень рабочие?
5: Ну вы сами так сформулировали.
4: Нет, я им радуюсь.
3: А вот рабочие дни можно назвать не очень рабочие? Вот такое двойное отрицание.
4: Можно, я думаю, да.
5: Вот. А скажите, начальство как относится к вашим не очень рабочим дням?
4: Начальство вместе со мной радуется моим не очень рабочим дням.
3: Потому что он и есть начальник, видимо, сам себе, так я понимаю?
4: Да, все верно.
5: Хорошо. А на, так сказать, вашем бюджете как сказываются не очень рабочие дни?
4: Как ну, вы? Конечно же, плохо сказывается.
5: Но вы не заморочены, да, на этом сильно? Вас это не расстраивает?
4: Абсолютно.
3: Не, ну он же слушатель радио Чипыльдук.
5: Он слушатель радио Чипыльдук, своя система Чипыль координат. Поэтому...
3: Конечно. Ну, пусть он нам что-нибудь насвистит, что ли.
5: Да, давайте. Вы умеете свистеть?
4: Свистеть попробую, но плохо.
5: Ну а что будет? Шуберта или Шафутинского? Что будет свистеть?
4: Я думаю, Игги-попа.
5: Игги-попа, отлично. Он никогда мелодиями не это самое не жаловал, поэтому свистите, что хотите. Давайте.
3: Ну,
4: Ну, это маленький аккордик был.
5: Давайте.
3: Узнали.
5: Это хороший был. А вот еще два давайте, чтобы какая-то у нас была.
3: Три. Из разных песен.
4: Два из разных песен, хорошо сейчас.
5: Это даже, не рассчитывали.
3: Это моя, кстати, вот это из любимой моей.
5: А ты третью не слышал, а что ты сразу говоришь?
3: Да.
5: Давайте последний и сворачиваемся.
4: Последний, хорошо.
5: Ну, это такая, конечно, жалобная.
3: Мне нравится, да, но она из поздних вещей, поэтому мне она...
5: Но в конце гип-поп к мелодизму. Последний альбом, кстати, каверовый был.
3: В каком-то смысле, да, но это уже...
5: Спасибо огромное.
3: И только сигнал точного времени можно передать.
5: Да, сигнал точного времени было бы неплохо.
3: Свистков.
4: Вы очень радуете меня и вот насыщаете рабочий день. Я как бы под вас работаю.
5: Вы знаете, огромное спасибо, потому что обычно позвонишь и говоришь, и люди говорят, что вот когда мы в депрессии, мы включаем Чипыльдук.
3: Да. В депрессии, мы звоним нашим слушателям, и от них заряжаемся оптимизмом.
5: Да, обычно.
3: Ну, просвестите нам, скажите, вот пи-пи-пи, вот шесть раз просвестите, скажите, такое-то точное время. Сигнал передавал Юрий.
4: Хорошо, давайте. Точное время 18:37.
5: У вас как там быстро оно и течет, да?
3: Все, ладно, Юра, спасибо.
5: Покедова, Юра, побольше нерабочих, рабочих, прикольных дней.
3: Пока.
4: Спасибо. До свидания.
3: До свидания.

0: Прямые включения на радио Чипльдунг.
1: Норвегия, Алесунд, улица Дроннингенсгате. Кнут Клостер и Сигурд Олафс Йонсен зазывают прохожих на выставку авангардного искусства.
2: Amen.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Bet you know, bet you know, bet you know.

Слесари-наладчики подвижного состава Барнаульского метрополитена надеются, что следующая композиция станет превосходным подарком укладчицам молотильного цеха чай-развесочной фабрики номер 3 города Элиста.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

0: Хочешь, я покажу тебе особую облачную магию?
1: У вас начались проблемы с памятью?
2: Любите Египет?
1: Вы забываете и быстро устаете?
3: Тебе нравится смотреть видеоклипы любимых артистов?
4: Надоело слушать чужую рекламу?
5: Стресс и депрессия стали частью вашей жизни?
6: Надоели скучные вечеринки?
7: Красота требует жертв?
8: Хочется чего-то нового?
9: Потанцевать с огромным клоуном?
10: Забрать сына с тренировки в дождь?
11: Не можете противостоять желанию снова и снова смотреть?
12: У тебя новая машина?
13: Любите читать хорошие книги?
14: Собираете личную библиотеку?
15: Вы задумывались о том, как будете получать пенсию?
16: Нужен билет на самолет или билет на поезд?
17: В вашей жизни проблемы?
18: Мечтаешь сниматься в кино и блистать на обложках модных журналов?
19: Надоело скачивать и хранить мегабайты информации?
20: Мечтаете об идеальной свадьбе?
21: Вы владелец, и у вас заканчивается гарантия?
22: Гололед в городе? Ливень по пути на работу?
23: Звонить на любые номера по одной цене?
24: Вы сидите дома и ждете важное письмо?
25: Мечтаете о райских Мальдивах?
26: Соскучился по снегу?
27: Вы в поиске надежной защиты от вторжений в вашу информационную
28: сеть? Изжога вас достает, а по ночам даже спать не дает?
29: А сколько вы готовы заплатить за то, чтобы избавиться от головной боли?
30: Вооружен вешалкой?
31: Интересует с пробега?
32: Ваша корпорация распределена на огромной территории.
33: Как отправить десяток писем, не вылезая из бассейна?
34: Где бы взять денег?
35: Бездорожье в лесу?
36: Любишь подарки?
37: Болит голова?
38: Нужен предлог для файвоклоп?
39: Мечтаете жить в Москве и дышать чистым воздухом?
40: Вам надоело ждать и копить?
41: Никак не получается переслать слона по почте?
42: Чувствуете ухудшение зрения в конце рабочего
43: дня? Ищите участок без подряда?
44: Ждали с двумя сим-картами?
45: Беспокоитесь о безопасности писем?
46: Надоело тратить много времени на ежедневную укладку?
47: Любишь счет в свою пользу?
48: Чувствуете ухудшение зрения в конце рабочего дня?
49: Надоел спам?
50: Где мой десерт?
51: Пользоваться посекундной тарификацией с первой
52: Выбираете
51: секунды.
52: Выбираете квартиру?
53: Мечтаете о надежной местности?
54: Холоде?
55: Вы думали, такого не бывает?
56: Любите шопинг?
57: На машину есть всего 500
56: тысяч. Но нет времени ходить по магазинам.
58: Знаешь все о компьютерных
59: угрозах. Ваш ребенок настоящий непоседа.
60: У вас еще нет кредитной карты банка.
61: Считаешь себя охотником?
62: Еще не все купили к школе.
63: Что лучше, один или два?
64: Как жить дальше и что случится в этом сезоне?
65: Реклама задает слишком много вопросов? Радио Чип-Льду. Без вопросов.

Никогда не недооценивайте человека, который себя переоценивает. Франклин Рузвельт.

Радио Чипальдук. Ужасно смешное.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
3: Еще одним инициатива парламенту – штрафоваться граждан, шумящие в ночное время. Если законопроектом будут принять, то полуношники придется приглушать звуков телевизором и магнитофонах с 10 часах до 6 и воздерживаться от ночное музицирование. В депутатах все-таки принят законом, запрещающим употребление словом «доллару», «евром» и названиях другой валютам, наценникам в рекламе и публичного выступления. Однако они кардинально изменившись. При необходимости ценах можно уточнились в иностранную валюту, а на депутаты и сенаторам прямую запрету и вовсе не распространившиеся.
2: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка» и новостях. И снова звучало немножко на музыке об радио «Чипльдук».

В эфире радио «Чипальдук», и следующий наш трек прозвучит для продавших на прошлой неделе синюю толстовку «Карагути» 42-го размера.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Don't talk back.
1: Атар и Оселиане на радио Чиплюдук.
2: Так как все усилия Голливуда создать мифологию и приучить к ней молодое поколение, оно увенчалось успехом. И поэтому там, где не взрывается, там, где не стреляют, там, где не душат, там, где не режут, все кажется скучным сегодня. Но это общая беда, но она, наверное, усугубится с появлением интернета. Но я надеюсь, что интернет очень скоро наскучится. Я так как-то надеюсь. Так же, как наскучило сексуальное раскрепощение в Швеции, кончилось этот восторг. Ну, так же и с интернетом, наверное, произойдет, я так думаю. Наверное, наскучит.
1: Интернет-радио Чиплюдук. Самое скучное радио.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, так, по нашим заявкам будем бурятов сейчас мучить. Кристаллла или Кристалл? Таксимо город, видимо.
4: Московское такси.
3: Алло. Алло. Да, это у нас город Таксимо?
5: Да.
3: Очень приятно. Москва, шестая кабинка вам звонит. Это Кристалл? Кристалл?
5: Да, это я.
3: Здорово.
4: Это с радио звонит вам. С Москвы.
3: Что рады?
4: Мы не можем представить, что она рада.
3: Рады.
4: Ты можешь представить?
3: Какое радио-то хотя бы, понятно или нет?
4: Вот она нас слушает, а мы ее не слышим. Понимаешь, в чем проблема?
3: Ну вот такая слышимость у нас.
4: Как нам с ней разговаривать?
3: По-бурятски.
4: По-бурятски? Как слышно?
3: Кристалл, Кристалл, я Чипыльдук, Чипыльдук.
4: Как слышно?
5: Я понимаю, что ты Чипыльдук, я говорю, я рада.
4: А мы никак не можем понять, Кристалл ли это.
3: Кристалл, Кристалл.
4: Буферизация чудовищная, чудовищная буферизация.
3: Вот она, Бурятия. Как температура там у вас? Не у вас, а в Бурятии.
4: В Байкале.
5: У нас сегодня очень-очень тепло, у нас было солнышко, у нас снег стал таять.
3: Так, перевожу с бурятского. Да, тепло, начали. Солнышко, снег стал таять.
4: Там все-таки, конечно, не Монголия, но все-таки, видишь, не слышно ничего.
3: Угу. Таксимо, Таксимо!
5: Да.
4: Какое население в городе? Обстановку доложите.
3: Сколько вас там, наших таких вот слушателей?
5: Я всего одна.
3: Одна! Есть Таксимо взято, можно флаг выдружать на крыше местного горкома.
4: Вы не пробовали как-то подсадить на Чипыльдук?
3: Таксимян.
4: А, так вот в чем дело. Я тоже ничего не понял. Видишь как?
3: Кристалл, Кристалл, плохо буферизуется, не понимаем, но стараемся делать вид, что все понимаем.
4: Вы можете переехать поближе в какой-нибудь, хотя бы в Улан-Удэ? А вы наверху или в подвале? Где вы?
3: Все, понимаешь, она не в Улан-Удэ, она на Ваймекон переехала, там приморозила, заморозила трубы интернета. Интернет не может, забила трубы.
4: Вот все-таки еще видишь, в некоторых точках удаленных, вот еще вот так вот. Но она, главное, что человек был рад. Человек что-то говорил. Мы не знаем, что он говорил. Но он был рад. И
3: рад.
4: Говорил
3: и
4: то, что он говорил,
3: светит.
4: Радостно.
3: Да, и
4: солнце
3: мы ему не обломали
4: да.
3: настроение.
4: Все,
3: и
4: поэтому
3: все отлично.
4: Мы
3: еще вернемся к Кристаллу в город Таксимо.
4: Таксимо.
3: И узнаем, как
4: прекрасно.
3: Зовут таксимят и таксимонцев.
4: И как у них вообще такси ходит вообще? За сколько можно доехать в центр?

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, тогда мы позвоним. Так.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Город-то какой? Куда мы ломимся?
4: Город. Ну, давайте, пусть будет город. Пусть будет Рейкьявик, пусть будет.
5: Ну, давайте, а то получается, что город Рейкьявик, значит, а ник у вас будет...
3: Ну, вот он сказал
5: Рейкьявик. Гданьск. Ты говоришь, давайте, допустим, Брянск? Это будет...
3: Ну, да.
5: Ну, давайте Брянск.
4: Давайте Брянск.
3: А мы тогда, объясните, допустим, радио BBC-2.
4: Ой, что-то я вас плохо слышу. Давайте еще
5: раз. Ну, давайте, отличное радио будет. Давайте, радио, что-то я вас плохо слышу. Вот такое.
4: О, радио ничего не слышу. Шикарное название.
5: Вот, давайте так. Значит, почему у вас Брянск? Объясните, почему у вас такой никнейм Брянск?
4: Учитывая то, что вы радио ничего не слышу, я нигде ничего не слышу. Давайте я что-то придумаю, расскажу.
5: Ну, давайте. Но если вы придумаете какую-то ерунду, пеняйте на себя.
3: Песня Бьорк, «Маша и Медведи». Есть такая у вас под рукой?
4: Есть.
5: Давайте, заводите. Есть.
3: Поскольку слышимость плохая, да, вы поэтому... сами ее послушайте. Мы-то не услышим, наверное.
4: Да, сейчас включу.
5: Включайте.
4: Я включаю.
5: Включайте.

0: Алло, узнали знакомые звуки?
1: Ну, да. Что-то узнаваемое. Так, подобное вступление ко многим песням.
0: Ну что, я могу сказать, что специально для Чипульдук... А нет, какой Чипульдук? Специально для радио ничего не слышу. Из Брянска.
2: Из Рейкьявика.
0: Да, из Рейкьявика, точно, из Рейкьявика.
1: Ладно, тогда, Сереж, до лучшей связи.
2: Мы будем работать над качеством нашего звучания. А вы меняйте локейшн.
0: Хорошо.
1: Все, значит...
2: В следующий раз ждите звонка с радио «Ничего не вижу».
0: До свидания, до свидания. Я вас ничего не слышу. Хорошее радио.
1: Хорошее, хорошее. Потому оно и хорошее, что не слышите. Пока.
0: До свидания.

0: Весь этот час в нашем эфире звучит музыка для боксирующих в левосторонней стойке.
1: Следующий час будет буквально наполнен песнями для молодых невест японского города Канадзава, побратима Иркутска.
0: Надеемся, боксировать им не придется.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Чипльдук. Ваша беспроводная радиоточка.
1: Нет на карте страны даже точки.
2: Где бы не слушали наш Чипльдук.

0: Как бы ньюз на радио Чипльдук.
1: Добрый Чипль. В эфире Дукости на радио Чипльдук. В студии я, диктор Чипльдуков. Росчипльдук оценил снижение валового внутреннего Чипльдука в третьем квартале в 4 Чипльдука. Эти данные оказались лучше расчетов Минчипльдукразвития, которое оценивало спад в 4,4 чипля. Оптовый чипльдукооборот упал на 22,6 чипльдука. Чипли снабжения, дукоотведения, сбор и утилизация отходов чипльдука снизились на 10,4 дука. Розничные товары чипльдук снизился на 9 чипльдуков, грузы чипльдук на 5,5 чидуков. Рост был зафиксирован в сельском чипльдукстве и строительстве чипльдуков. Чипль Маск выбрал возможного преемника на посту генерального чипльдуктора компании «Дуксла». Член совета директоров заявил, что Илон Дук в последние месяцы определился с кандидатурой, однако личность нового потенциального чиплингового дукера пока не раскрывается. Биржевые цены на чипльдук в Европе теряют уже 12 чиплей и находятся ниже 1180 дуков за 1000 кубических чипльдуков, свидетельствуют данные лондонской чипльбиржи Дуки. В России налог на чипль для экспортеров сжиженного природного чипльдука в течение следующих 2 лет законом повышается до 34 дуков, что также увеличит доходы федерального чипльдука. Помимо этого, предусмотренное чипльдуком повышение чипльдучной нагрузки на чипледобывающие организации должно увеличить поступление чипльдука суммарно на 629 миллиардов чиплей. Специалисты чиплятом дука разработали технологию получения тетрахлорида чипльдука частотой не менее 99,999 чиплей, необходимого для получения чиплеволокна, получипльдуков и чиплезины. Предложенный метод полезен для чиплической и чиплетронной чипльдуклинности. Это были последние дукости на радио Чипльдук. В студии был доктор Чипльдуков. До новых дук! Берегите чипля! Продолжаем наше чипльдучание.

тем, кто сейчас читает вторую главу произведения Виктора Колупаева «Фирменный поезд Фомич», адресуется наша следующая.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс!
2: Ауч!
3: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Что делать? Что делать?
1: В исполнении артистки Марии Прохоровой прозвучал четвертый сон Веры Павловны из романа Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?».
2: Веб-радио «Чипальдук». Мечта наших дедов –

0: В эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чипльдук.
2: Добрый шлатун.
3: Здравствуйте.
2: В студии радио Чипльдук, Шлатун Тканковский и... Новости Установлены ГИБДД видеокамеры всех копируются. Новые правила более 300. Поддержание дорожно-транспортной инфраструктуры. Система штрафов 67 подобных систем.
3: А вас лично
2: когда?
3: По почте.
2: Согласен руководитель департамента с предприятиями дорожный транспорт.
3: Вас это касалось?
2: Конечно. И срок окупаемости видеофиксация нарушения. Мне пришло в до 3000.
3: И уже этот штраф в Сбербанк?
2: Конечно.
3: Герда.
2: Ну что ж, продолжаем новости и обзор центральной передачи. Так, а вообще, он пишет ли? Да, Toyota отозвали миллион.
3: Да, сам поймешь, кто такой. Продолжение длительного теста кроссовера для Nissan. Мы съездили на Дмитровские горнолыжные рассоры кататься на... Многие могут задаться вопросом, честно ли связывали рассоры на городской кроссовер рассоры. Для этого куда лучше подходят более крупные рассоры, которых народ огромен. Но что отменяет рассоры связь? Ведь жук рассоры СУВ, то есть автомобили для людей, ведущих рассоры жизни. И производитель именно так его и продает. А раз так, далеко не чуждым. Тем более, что среди жителей больших городов становится... И сам Nissan нередко участвует в различных горнолыжных...
2: Михаил, а что электромобили?
3: Бензин
2: дорожает и...
3: 20%.
2: Об этом пишет и...
3: Не только
2: на последнем саммите обсуждался вопрос и вопросы. Реклама от спонсоров.
4: Жалуетесь на боль по ночам?
5: Страдаете ожирением?
4: Побаливает
5: чальцами? А по вечерам рик?
4: Лучший выход из вашего жалоба – Динтинчунбин. Динтинчунбин – ваш надежный партнер.
5: Звоните, и прямо сейчас вы получите скидку.
4: Каждому чальцу – Динтинчунбин.
5: И у вас не будет никаких
4: Динтинчунбин. Сохраняйте лицензию,
5: Динтинчунбин. Сонран, звоните.
3: Новости погоды.
2: Завтра в Москве ожидается градусов, ветер слабый, 7 метров и 7 миллиметров ртутного столба.
3: Это были новости на радио Чипльдук.
2: В студии был Михаил Воробцовский.
3: Да, ждите обзора нашего...
2: И Никита.
3: Наш обзор новостей еженедельно на радио Чипльдук. До свидания.
2: До новых встреч.

Для отравившихся грибным чаем ООО «Кармелита» прозвучат следующие 5 композиций. Особое внимание просим обратить на номера 4 и 6.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Загадка дня. 23 свиные ножки захромали по дорожке. Отгадка дня. Раненая свиная сороконожка.

Eyeballs peeking at you. Trees start to movin'.

to bin. It gets louder. It starts to building. It gets louder.

0: Мысль дня.
1: Две вещи, которые больше всего притягивают к себе людей, это смех и грех.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Сейчас в нашем эфире прозвучит песня для удачного выбора дыни.
1: А перед этим была композиция для рассматривания окон в вечернее время в доме напротив через морской бинокль.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Звездные моменты нашего спорта. Футбол. Россия, Андорра. Первый тайм, 7-я минута.
1: Так что у андорцев состав, если и меняется по ходу времени, то не так сильно, как, наверное, у многих других сборных. Выбирать особо не из кого. Но об этом чуть позже. Момент и гол! 1-0. Вот такой мяч мы забиваем. Отличается Александр Киржаков. Публика в восторге, естественно.
0: И, естественно, наши многочисленные радиослушатели захотят услышать этот гол в замедленном повторе. Ну что ж, вот он.
1: Но об этом чуть позже. Момент. Гол! 1-0. Вот такой мяч мы забиваем. Отличается Александр Киржаков. Публика в восторге, естественно.
0: Звездные моменты нашего спорта.

Вообще-то не бесполезно знать, что южноамериканская змея Дайакурка из отряда носохвостых совершенно лишена глаз и органов слуха. Зато у нее прекрасно развито обоняние. Однако, когда у змеи бывает заложен нос из-за насморка, перед нападением на жертву ей приходится по нескольку раз уточнять и переспрашивать. Задумайся.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Почему топ-100 самых влиятельных женщин по версии журнала Forbes снова возглавила канцлер Германии Ангела Меркель? Самых ли влиятельных женщин список возглавила Ангела Меркель? Канцлер ли она Германии? И по чьей в действительности версии Ангела Меркель возглавила список 100 самых топ влиятельных женщин? 100 или меньше самых влиятельных женщин? А может быть больше? Добрый день ли, дорогие слушатели? В студии Чип и Льдук Антон Бархоткин. И действительно ли так добр этот день? И насколько дороги эти слушатели? И правда ли, что в студии я, ведущий Антон Бархоткин? А главное, кого и куда веду я, ведущий Бархоткин Антон? И на самом ли деле я, Антон, этот Бархоткин? Итак, кто же такая Ангела Меркель и что она там делает в списке этих влиятельных топ-100 самых? По сравнению с каким годом она осталась на первой строчке? И на первой ли строчке она осталась? В самый ли престижный этот журнал Forbes? Заняла ли второе место президент Бразилии Дилма Роусеф? Бразилия или президент Дилма Роусеф? И кто на самом деле занял второе место в этом списке? Следует ли за ней в этом списке супруга американского миллиардера Билла Гейтса Мелинда Гейтс, а также первая леди США Мишель Обама? Супруга ли Мелинда Гейтс миллиардеру Биллу Гейтсу? Или она ему кто-то еще? Миллиардер ли Билл Гейтс? Или просто супруг своей супруги, а то и не миллиардер, а миллионер? Так кто же действительно является первой леди США, если не Мишель Обама? Обама или Обама, первая леди США? И замыкает ли первую пятерку рейтинга экс-госсекретарь Хиллари Клинтон? И экс ли она госсекретарь? И почему она не секретарша, а секретарь? И кто же еще входит в первую пятерку рейтинга, который замыкает Хиллари Клинтон? Зачем в этот список также входит актриса Анджелина Джоли, телеведущая Опра Уинфри, королева Великобритании Елизавета II и певица Леди Гага? И Шакира. Почему королева Елизавета вторая, а не первая? И далеко не первая она в этом списке. Почему Леди Гага не королева Великобритании, хотя и входит в этот список? Так кто же на самом деле Анджелина Джоли, если не актриса? И кто такая Опра Уинфри? И зачем входит она в этот список топ-100? А также знает ли об этом королева Великобритании Елизавета II? Вторая или первая Елизавета королева Великобритании? Велика ли Британия она королева? Почему уже седьмой раз Ангела Меркель занимает первую строчку в списке самых влиятельных? И как Ангела Меркель в 2011 году вернула себе первенство, хотя и уступила его лишь однажды в 2010 году Мишель Обаме. Обо всем этом скоро на радио Чип и Льдук. И скоро ли на радио Чип и Льдук обо всем этом? На радио или не на радио Чип и Льдук скоро обо всем этом? Или не на радио обо всем этом скоро? Это был анонс новостей на радио Чип и Льдук. И анонс ли это новостей был? Или сами это были новости? И кому нужны такие новости на радио Чип и Льдук? И зачем вообще радио Чип и Льдук, если там будут эти новости?

0: песня для раскачивания на качелях только что отзвучала в нашем эфире.
1: Продолжая эту тему, сейчас зазвучит музыка для шутливого раскачивания висячего моста через пропасть в горном Китае.
0: Во время прохода по нему группы туристов из Бенилюкса.
2: Пиши.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты. Just 'cause you feel so good. You're trying to drive me out of my head.

On his swack he mally pomps. I honestly think I'll be sick.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Добрый день. Мы небольшая студия дизайна в Тюмени. Слушаем Чипальду регулярно. Нет, для более продуктивной работы готовы.
3: Да, не студия дизайна, а мы студия Чипальду.
2: Константин, да-да. Мы тоже, в принципе, готовы.
3: Звуковой дизайн, да.
2: А мы звукового, а не изобразительного? Алло, да. Константин.
4: Да.
2: Добрый у вас ночь или вечер, а у нас вот день, разгар рабочего дня. А вы небольшая студия дизайна в Тюмени, ведь правильно?
4: Угу,
3: а мы еще...
2: А мы небольшая студия звука под названием Чипальдук.
4: А, круто.
2: Так вы заявки готовы выполнять наши?
4: Костян, Чипальдук позвонили нам. Чипальдук позвонили.
2: Чипальдук, да. Подтягивайте там всех Чипальдук к микрофону. Отрывайте их от дизайна. Тяните к микрофону.
3: К прекрасному.
2: Будете заявку выполнять нашу.
4: Ну, давайте.
2: Сколько народу у вас там?
4: Так, нас четверо.
3: Слух
2: а
3: есть?
2: А мы четыре дуг как раз,
3: да,
2: вот отлично.
3: Подходит. Слух у кого есть музыкальный?
4: Четыре
3: есть?
4: Дука.
2: Четыре друга и четыре дука. Ну, давайте тогда акапелла, что ли?
3: У вас слух у кого есть из четырех? Какое образование музыкальное?
4: У меня есть клавишник.
3: Вот так. Так. А эти три, которые другие?
4: Нет, остальные дизайнеры.
2: То есть клавишник на клавиатуре компьютера?
4: Клавишник-дизайнер.
2: Вы?
3: Вы какую можете сами исполнить песню, которую вам хочется исполнить? О, там хихикает.
2: Девушки. А мы сделаем вид, что это как раз и есть наша заявка. Поддавки такие сделаем. Это у нас день молочной кухни, как бы диетический режим. А то мы можем, конечно, и пожестче заявочку.
3: Но там все обрывается, они ничего не слышат, по-моему. Вот в чем проблема.
2: Но хихикать-то они могут не над необорванными.
3: Это вот играет он на клавишах.
2: Угу. Уже так. Хорошо. Как ты думаешь, это какая песня? В какое вступление может быть к песне?
3: Я думаю, что это что-то такое, знаешь.
2: Может, девятая симфония, думаешь, или шестая?
3: Вот это была девятая. Вот сейчас.
2: А, это как раз...
3: Девятая хихикательная.
2: Нет, это была уже с арией.
3: Они там, видишь, как голубки воркуют на фоно, играют.
2: Ребята, да. Девчата, вам там хорошо друг с другом, но подтяните девчат поближе к микрофону, и пусть они нам
3: поют акапельно сверху,
2: подпоют.
3: Сверху.
2: Да, тюменскую областную. Плясовую, областную плясовую.
5: Нет, стой.
2: Здравствуйте. А мы Чипальдук, а вы кто?
5: А мы Аня Полякова.
2: Аня Полякова. Все, выдала все явки на «По нашим заявкам».
3: Так, значит, Аня Полякова. Остальные трое, представьтесь. Уж есть такая пошла туса.
5: Костя Тюменцев, Костя Поляков и Варила.
3: Варила, Костя Поляков, Аня Полякова, однофамильцы, видимо.
2: Два Кости, да, видимо. Варила и Аня.
3: Так.
5: Случайная жена.
3: Значит, четверо. Случайная жена... Костя Поляков, Аня Полякова и Варила, правильно?
2: Ну, раз случайная
3: жена. Варила.
2: Варила.
3: Да. Жена. А случайная жена это кто из вас?
2: Случайного мужа жена.
3: Да, а кто? Давайте перекличку. Случайная жена.
5: Случайная жена, это я.
3: Перекличку. Так, Костя Поляков.
4: Я.
3: Так, Аня Полякова.
5: Я.
3: Хорошо. Варила.
4: Я.
3: Вот, хорошо.
2: Они там же по два раза друг за другом.
3: Все на месте.
2: Их двое, понимаешь? Они...
3: Нет, подожди. Четверо. Случайная жена, Варила, Аня Полякова и Костя Поляков, ее однофамилец. Значит, хорошо.
5: А еще Костя Тюменцев. Подожди, четвертого.
2: Костя Тюменцев.
3: А, Тюменцев еще есть?
5: Да, вот он.
3: Значит, вас пятеро.
2: В Тюмени Тюменцев.
3: Понятно. Тюменцев, хорошая фамилия.
5: Поляков, Полякова, Варила и Костя Тюменцев.
3: А случайная жена еще же есть среди вас. Куда она? Ушла, что ли, уже?
5: Не-не-не, мы еще не слились, нормально.
2: Случайный звонок на случайном радио. Ребята, вот слушатели, кто выбрал случайно нашу частоту, так сказать, наш домен набил, и вот попал на случайный звонок. И вот случайных 4 человека здесь, и 4 дуб здесь.
3: Случайная жена.
2: Нас вот трое, правда,
3: варила,
2: сейчас в данный
3: да.
2: момент. А все эти варилы, в общем, мы заварили тут кашу такую.
3: Да.
2: И собираемся попеть акапельно. Да?
3: Или попить вместе с кашей, чтобы не в сухомятку. Ребята, вот давайте, у вас был хороший очень музыкальный фон, такой обрывающийся, как-то ненавязчиво.
2: Клавишный.
5: Вот он сейчас, давай-давай, начинай.
3: Это Варила будет играть сейчас?
5: Костя Тюменцев.
3: Тюменцев, давайте так. Образование, заметь, у Полякова, а играет Тюменцев. Это значит, какой Тюменцев-то уровень?
2: Нет, ну заметь.
5: Играет, играет. Специально для
2: Чего. У них студия дизайна?
3: Да, у них там фортепиано.
2: Всегда клавиши, фортепиано.
3: Рояль большой.
2: Рояль, гранд-рояль.
5: Есть аккордеон.
2: Так давайте аккордеон. Давайте все там, надевайте на себя. Давайте, давайте, давайте.
3: Случайную жену подтягивайте тоже.
5: Случайно да. жена на свете, аккордеон, пошел за аккордеоном.
2: Пошел за аккордеоном, пока он Хорошо. Пошел за аккордеоном.
3: А Варила-то где? Пускай подаст голос.
5: А, Варила, он рисует. Что-то рисует.
2: Рисует, он уже рисует это на хорошо. Барабанах
3: покажет,
2: вот этот
3: да.
2: самый логотип вашей группы. А ударные-то есть, барабаны какие-то или что?
5: Нет.
2: Нету.
5: Перкуссия,
2: а что можем перкуссия. Использовать? Чертежную перкуссия. Доску
3: давайте
2: какую-нибудь.
3: Отсюда перкуссию. Мы
2: да, ударные отсюда могут. Идут. Значит,
3: да.
2: Клавишные от вас, аккордеон тоже от вас. Значит, подпев будут тут слушатели, они каждый у себя дома подпоет. И вы еще вокал даете тоже.
3: Да, изумительный план.
2: Да.
3: Аккордеон далеко, когда за ним приедут с ним уже к вам?
2: Поехал.
5: Он потерял. Мы ищем его. А, нашли, он был в кладовке на верхней полке.
2: Кладовке, там.
3: Кладовку сбегали. А кто бегал-то? Тюменцев?
5: Тюменцев, да.
3: Правильно, правильно.
2: Там уж, наверное, меха поела моль, меха этого аккордеона.
3: Ну, давайте уже это, разворачивайте эту.
2: Разводите вот это вот. Вот этот звук хочется услышать, размашистый.
5: У нас, между прочим, первый день лета в Тюмени.
3: Да вы что?
2: Поздравляем.
3: Вот это номер.
5: Спасибо.
3: Ну что же вы, аккордеон, что, не в форме?
2: Давай пусть это будет поздравление всем, у кого сегодня
3: да.
2: нюха.
3: Без варенья. День варенья.
2: У кого сегодня день да. рождения,
3: день
2: варенья,
3: варила,
2: нюха
3: варила.
2: И так далее. Сегодня для вас играет группа, группа Тюменцев и сыновья.

0: Ну как ритм поймается?
1: К сожалению, не чисти, не чисти.
0: Далеко от нас.
1: О, ча-ча-ча. Но девчонки не подпели, все-таки от вас-то вокала не последовало.
2: Какой? Я боюсь, что вас радио выключит.
0: Нет,
1: ну дайте одну ноту, дайте, знаете, какую. Давай, вот нота по нашим заявкам. Давайте си бемоль.
0: Да.
1: Все.

0: Ленинская варила.
1: Ой, хорошо, ребята. В общем, отдохнули мы с вами душой.
0: Пусть лето продолжается, не кончается. Да. Давайте перечислим еще раз тех, кто с нами был эти мгновения. Это Верила, случайная жена, Поляков, не помню сейчас. Варела. Поляков, как звали, не помню.
1: Костя.
0: Костя Поляков.
1: Костя Тюменцев.
0: Аня Полякова и Костя Тюменцев. Все.
2: Все, пока-пока.
1: Спасибо,
2: пока.
1: Друзья, оставайтесь с нами. Поддержите Чипыльдук-то хоть тоже.
2: Конечно, сейчас мы залайкаем вас.
1: Да, да, да. У нас там вирус развелся. Развелся, пожирает наши треки. В общем, конечно, работа непростая. Стараемся бороться, но нужна вот поддержка.
0: Спасибо большое. Спасибо.
1: Давайте, пока.
2: Все, пока.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

Aaron, where do I come in? Straight away.

0: Чипелдюк.
1: Радио.
0: Чипелдюк.
1: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипельдук.
3: What?

0: Прозвучала прекрасная мелодия для «Бега стримглав». Ну а следующий саундтрек для музыкального сопровождения модельной стрижки бездомных котов. Everybody, bass players, drummers, piano players, trumpet players, everybody.
1: Everybody, whatever the style.

jam session. Happy.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Здравствуйте, пишут нам. Родные, я с вами уже много лет или немного, но без вас никак. Сам я из Нальчика, сейчас живу в Израиле. Интересная страна, пишет он. Тоже с неограниченной безответственностью, пишет он. Что, Израиль с неограниченной разве здесь? Буду рад с вами пообщаться.
4: Алло.
3: Дмитрий?
4: Да.
5: Вы в Нальчике или все-таки уже в Израиле?
4: Мы в Израиле.
5: Как, а хорошо. Когда последний раз были в Нальчике?
4: Года два назад. С кем имею честь?
5: Да это с радио вас беспокоит.
4: Да. Неужели Чиполидук?
3: Ну вы как к этому относитесь-то, к тому, что вы в эфире-то у нас?
4: Как, положительно отношусь, как?
3: Ну, как-то не скажешь по голосу.
5: Положительно.
3: Вы как-то, да, вы так очень флегматично как-то среагировали.
5: Флегматично, но положительно.
3: Но положительно. Но...
5: А в Израиле там жарко, там сейчас не может быть
3: там
5: никак,
3: сейчас,
5: никакого угара.
3: Да.
4: Ну, я вам так скажу, что возле моря всегда прохладно, ветерок дует.
3: Ну, возле моря человек,
5: а
3: мы тут
5: в душной стране. В каком городе?
4: Бат-Яме.
5: Бат-Яме, это значит под Тель-Авивом, да?
4: Ну да, рядышком.
5: Рядышком. Ну как вам, как там? Как у вас
3: как
5: сейчас
3: живется, можется там?
5: Замечательно.
4: Замечательно,
3: не
4: да.
3: Жалеете, что Нальчик бросили?
5: На произвол.
4: Почему бросил? Не бросил, а временно оставил. Я думал, без меня пока справится он. Пока там Олимпиада в Сочи не начнется.
5: А как она связана с Нальчиком?
4: По прямой 180 километров между Сочи и Нальчиком.
5: А потом обратно в Нальчик после Олимпиады?
4: Ну, там видно будет.
5: Чем занимаетесь в Израиле?
4: В Израиле работаем на пляже.
5: На пляже работаете, понятно. Спасателем?
3: Вот уж не скажешь.
4: Практически.
5: Я помню, первый раз попал в Израиль в 88 году. И как за границу попадаешь... Всегда же ощущение, что ты попал за границу. И тут я пришел, лег на пляж, и вдруг спасатель какой-то кричит в мегафон: «Мальчик, выйди из моря!» И я на всю жизнь это запомнил просто, и с тех пор как-то...
3: Не воспринимаешь Израиль как за границу. Курица, не птица. Понятно.
4: Есть такое. В некоторые места попадаешь, удивляешься, как тут на иврите говорят. Не надо же тут.
5: А как, удалось спасти кого-то за это время? Как у вас? Напряженная работа?
4: Ну, бывает, бывает. Не часто, слава богу, но бывают умники,
5: а
4: которые
5: вы...
4: силы не рассчитывают.
3: За буйки.
5: А вы какие-то курсы по спасению утопающих окончили?
4: Нет, поскольку пришел на биржу труда устраиваться. Мне дали направление, я пришел, меня взяли.
5: Как хорошо. Ну что же, очень у вас такая атмосфера благостная. Море, ветерок, особо никто не тонет.
3: А вот у нас тут один есть под Одессой на турбазе человек. Он заводит из динамиков для отдыхающих на турбазе Чиполидук.
4: Честно, мне интересно.
3: То есть заинтересно?
4: Надо будет с остальными спасателями, да, пообщаться.
3: А вот мы всех мучаем в разных странах мира. Слово Чиполидук, что может означать? На иврите, например, можно кого-то остановить и спросить Чиполидук? Это что, как на его взгляд? Тут никого не лежит с голым пузом на пляже рядом под газеткой.
4: Сейчас что-нибудь придумаем. Подождите секунду. Лева, мазы Чиполидук. А, радио. Вот, человек сказал, это радио.
3: Ну, это так неинтересно. Интереснее, когда человек не знает, что это. И он...
4: Нет, это говорит о том, что я рассказывал про вас.
3: Ну да.
4: Как вы по ночам баранов считаете. Помощь засыпающим. Причем я говорю на иврите еще очень плохо. Вот представляете, как я ему попытался это объяснить. Ну, он понял.
5: А скажите, помогло?
4: Только в очередной раз поднимает настроение. Я так я ложусь после помощи засыпающего.
5: Ну, хорошо, спасибо вам, огромное.
4: И вам спасибо, звоните. Очень рад вас слышать.
3: Да.
5: Ну, Дмитрий, удачи, будем еще вам названивать.
4: Спасибо, жду с нетерпением. И вам успехов творческих.
5: Счастливо.
3: Пока.
4: До свидания. Bye.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: связи с неуверенностью дикторов радио «Чипльдук» и их сомнениями в правдивости передаваемой непроверенной информации, некоторые новости на радио «Чипльдук» передаются сомневающимися дикторами в вопросительном формате.
1: Ladies and gentlemen, it's Question News on Чипльдук Radio.
2: На радио «Чипльдук»? Здравствуйте!
3: В студии радио «Чипльдук» Руфина Лялина
2: и Денис Кокорин.
3: В эфире ли новости? И новости ли в эфире? Средиземноамурская ли диета, в которой преобладают цельнозерновые продукты, бобовые культуры?
2: Фрукты, рыба и овощи.
3: Помогает ли в старости поддерживать когнитивные функции ума?
2: Ума? Ума ли?
3: И сохранить ли память? США?
2: В США ли? Автомобиль на полном ходу протаранил ресторан? Трое отделались легкими ушибами?
3: Ушибами? Им оказали помощь на месте?
2: За рулем седана была девушка? Стражи порядка говорят, что она перепутала педали газа и тормоза? На сегодня это все новости? Все ли новости это на сегодня? С вами или не с вами?
3: В студии была ли?
2: Или не была?
3: Руфина Лялина.
2: И Денис Кокорин?
3: Денис ли Кокорин и Руфина ли Лялина были с вами в студии?
2: На радио ли Чипль ли Дук? Дук ли Чипль — это радио.
3: До новых ли встреч?
2: Увидимся ли?
3: Увидимся ли?

По заявкам пешеходов, переходящих Тверскую улицу города Москвы в час пик по подземному переходу в районе Триумфальной площади, прозвучала эта мелодия. А сейчас в эфире «Страстные ритмы» воронежской кадрили.

главное во время избирательной кампании – никогда не говорите ничего такого, что может запомниться. Юджин Маккарти.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: А, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Вы всегда готовы?
2: Чего?
3: Вы пишете нам «Всегда готов», город Москва.
2: Мы не писали.
3: Не писали? Значит, это кто-то вас подставил. А вам такое радио Чипальдук не знакомо?
2: Алло.
3: Да.
2: Да.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Серьезный разговор представил.
3: Да, вам звонит интернет-радио под названием «Радио Чипальдук».
2: Ага, замечательно. Сейчас, секундочку.
4: Так, так уже третий человек.
3: Третий человек пошел. Большое там гнездо. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Это вы всегда готовы, значит?
2: Да.
3: Это вы радио Чипальдук слушали?
2: Да.
3: А вы знаете, что нелегально слушать радио Чипальдук с 1 января будет можно?
2: О, это здорово.
3: Так, а как звать вас?
2: Меня зовут Леонид.
4: Леонид, Леонид, а вы, судя по всему, молодой?
5: Да,
2: нет.
5: Да.
4: Леонид молодой, это хорошо. А вот этот вопрос вам можешь задать? Насколько вы молоды?
2: Я молод. Мне 13 лет.
3: 13 лет.
4: А как случилось, что вы стали слушать радиостанцию Чипальдук?
2: Мне передал один человек эту ссылку.
3: Которому было сколько лет?
2: Когда мне было 13 лет.
3: Нет, а тому, кто передал, тоже было 13 лет?
2: Нет.
3: Это был взрослый человек? Солидный,
2: это был взрослый человек.
3: Солидный человек. И не стыдно вот детей подсаживать на такое радио, как радио Чипальдук?
2: Наверное. Я не знаю. Я плохо знаю этого человека.
3: Но, тем не менее, вы ему доверились.
2: Я ему доверился.
4: Мы говорим, что как-то вот складывается так, что неизвестный вам, не особенно знакомый,
3: посторонний человек какой-то,
4: да,
3: вам что-то советует, и вы, стримглав, бросаетесь слушать сразу вот незнакомое радио.
2: Я послушал, мне понравилось.
4: Клево.
3: Ну, значит, этот взрослый человек неплохой человек. Все-таки стоит,
2: да,
3: вам его опять найти и сказать спасибо ему.
2: Ну, да.
4: А сами оставили на сайте-то вот свои координаты? Или, может, это тот же самый человек вас надоумил? Или...
2: Нет, я сам оставлял координаты. Собственно, вольно.
3: Лень, как-то пассивно немножко. Надо как-то нас завалить информацией, эмоциями. Вот. Или что там? Может, какое-то идет другое параллельное действие, а мы отвлекаем?
4: У вас там же народу много. Да что, что происходит сейчас в квартире?
2: В квартире сейчас я готовлю. Я читаю матери про перестройку.
3: Вовремя.
4: Так, готовите что?
2: Мы готовим. Трудно сказать, мама что-то хочет сделать из грибов.
4: Так, ну это опасная штука, будьте внимательны. А почему вы маме читаете про перестройку, а не она вам?
3: Ну это с грибов только вот исключительно.
2: Нет, грибы вешенка, ничего такого мы не едим.
4: Потому что так получалось, что это больше некая последовательность. Мы уже поели что-то из грибов, и я читаю маме про перестройку. Тогда все.
3: К 25-летию со дня рождения перестройки, под грибочки.
2: Мы грибы только что немного попробовали.
4: Угу. А что про перестройку-то? И мама как реагирует?
2: Я читаю маме про общество потребителей, которое образовалось во время перестройки.
3: И в котором мы проживать имеем честь сейчас, да?
2: Да.
4: А мама не в курсе была в этот момент? Или она просто вас проверяет, какое-то задание?
2: Нет, я сам читаю, мне нравится про общество потребителей читать.
3: Угу. Значит, а маму-то интересно. Ведь можно, наверное, упрекнуть. Она, поди, приближала вот этот день, как могла. Она во время перестройки, наверное, там бурно голосовала, митинговала, чтобы перестраивали.
2: Нет, мама работала.
3: Работала себе и работала.
4: Угу. Неожиданный поворот. Да, какая-то,
3: да,
4: картина интересная.
3: Главное,
4: а мы вам
3: что
4: будем
3: вот
4: звонить, вы знаете об этом? Потому что очень важно, когда у тебя есть молодой слушатель, вот, допустим, ты звонишь человеку, которому лет 50, ну или 40, родишь ему через 5 лет, ну ему 45 лет, ну и что, ничего. А вот когда человеку, как вам, 13 лет, ты звонишь ему через полгода, а у него уже в жизни
3: это
4: изменение,
3: уже
4: совершенно
3: поколение,
4: другой человек уже. И поэтому это очень важно. Маме большой привет. Она как, слушает Чипальдук?
2: Нет.
4: А может быть, ей, помимо того, что читать, может, ей еще и Чипальдуком как-то подкормиться, подсунуть ей для какого-то бодрого настроения?
2: Наверное, надо.
4: Наверное, надо. Как учимся-то, кстати? Какие у нас? Что там, зачеты, оценки?
2: Учимся, что-то плоховато, что-то получил тройку. Физика, физкультура, за прогул, английский по той же
4: причине. Ну, вот. Физика-то ладно, но вот английский с физкультурой надо бы, конечно... Как физически-то? Нормально себя чувствуем?
2: Сейчас голова болит.
4: Да, главное, ну, это бывает.
3: Это в обществе потребления, от употребления неправильных продуктов, контентов и напитков может, конечно, голова болеть.
2: Ну да. Я сегодня ночью снился Ельцин со страшной силой.
4: А страшную силу кто представляет?
3: Видно, не первый день идет читка про перестройку. Это как сага уже такая, видно.
4: А маме читаете перед сном, чтобы она заснула?
2: Нет, маме вчера читал.
3: Вот, дорогие слушатели, к чему приводит чтение про перестройку.
4: А да. Подождите, еще вот буквально несколько секунд. А это какой-то уже следующий этап? Вы к этому пришли? Вы что-то читали ей про застойный период, про Хрущева времена, Сталина? Или это вот именно этот период в истории вас так вот взбудоражил? Как вот вы задумались вот читать ей про перестройку?
2: Нет, мне мама сама сказала, читай про перестройку, я ей читаю. Интересная книжка.
4: А может, историком будете? Есть какие-то вот
2: предрасположения? Я хочу быть журналистом.
4: А такой предмет, как журналистика, в школе же его нету?
2: Нет, есть русская литература, мне достаточно.
4: Какие оценки?
2: 5.
4: Вот давайте будем держаться этого вектора. Будем звонить к вам и спрашивать, что у нас с русской литературой. Иногда все-таки и на физкультуру можно зайти, ну и бодрости.
3: Забежать на физкультуру.
4: Да,
3: а английский нельзя забывать. Но журналистам надо быть готовым, что могут и журналюгой обозвать. Тут надо иметь, так сказать...
2: Ну, пускай обзывают.
3: То есть готов, всегда готов, вот как он и пишет.
4: Да, я думаю, что напоследок все-таки, чтобы со страшной силой этой Ельцин не снился, чтобы как-то в ночное время...
3: На музыку поставят какую-нибудь. Перестроечную какую-нибудь, нет?
4: Нет у вас там никакого?
2: Перестроечную музыку.
3: Музыки какой-нибудь, да.
4: Девайс какого-нибудь.
2: Сейчас попробую. Я еще и Кропоткина читаю.
3: Кропоткина читаем. Там и Плеханов на подходе.
4: Это мама тоже посоветовала или самого как-то потянула?
2: Нет, самого потянула.
4: На Кропоткина.
3: Вот какой у нас слушатель-то. И при этом ему нравится Чапыльдук.
4: Так, ну какой-то есть у нас уже музыкальный фрагмент, с которым вы хотели бы поделиться? Перестроечного хорошо бы, конечно.
2: Перестроить?
4: Периода, да. Должен же быть звуковой какой-то ряд для чтения книги.
2: Сейчас я нашел.
4: Нашел.
3: Дорогие друзья, мы общаемся с Леонидом. Ему 13 лет, он всегда готов. Телефон Чапыльдука, то есть домен Чапыльдука ему подсказал взрослый дядя, незнакомый при этом.
4: Нехорошо.
3: И такой, да, Леонид сейчас готовит грибы-вешенки с мамой и читает ей про перестройку. А сегодня ночью Лене приснился Ельцин
4: со
3: страшной силой. Вот какой у нас слушатель, дорогие друзья. И сейчас нам Леня ставит музыку со своего девайса, перестроечную музыку, со страшной силой.
2: Это гражданская оборона.
4: Гражданская оборона. Прекрасно. У нас редко звучит этот коллектив.
2: Перестроечная,
3: да. Хорошо. Качество звучания, кстати, у нас, я не знаю, как у вас, изумительное просто.
4: Леонид, большое вам спасибо. Здоровья маме и всей семье. Там у вас достаточно, судя по всему, насыщенно дома.
2: Да.
4: Людно.
2: Да, спасибо. Вашему радио тоже.
3: Спасибо.
4: Счастливо.
2: Счастливо.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если я стану в следующей жизни животным, надеюсь, что это будет какой-нибудь паразит, поскольку мне будет очень просто вжиться в этот образ.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: yani çölüm ettim. İlham mahkeme kuyruğu nannu mutlun ilhami nalun çölü nannu nannu kayın hama. Bağını yalın.
1: Что такое Чипыльдук? Ответ на этот вопрос вам могли бы дать в любом из городов Гренландии, таком как Канак, Упернавик, Кекертерсуак, Нук, Кокарток, или в Канаде, в автономном эскимосском округе Нунавик. Никто не знает точно, как давно североамериканские эскимосы, называющие себя на Аляске и в Канаде инуитами, играют в свой необычный национальный футбол, называемый «аксиктук», что буквально означает «игра в мяч на льду». Во всяком случае, игра эта упоминается в мифах и легендах эскимосов-инуитов на протяжении уже нескольких веков. Удивительно. Но эскимосы верят, что души умерших предков путешествуют к северному сиянию, где они играют вечную и прекрасную игру – футбол, используя подчас в качестве мяча голову моржа. Игра в аксиктук происходит между двумя командами, число игроков которых каждый раз может меняться. Одетые по сезону в меховые унты и шубы, игроки выстраиваются в две линии, друг напротив друга, и начинают пинать довольно внушительных размеров мяч от одной команды к другой, до тех пор, пока он не пересечет линию игроков, после чего все футболисты устремляются к мячу, чтобы загнать его в ворота соперника. Играет, как правило, Играет, как правило, все селение. И мужчины, и женщины, разделившись на две команды. Люди земли стараются вести мяч в сторону моря, а люди моря – вглубь береговой линии. Если мяч вдруг оказывается в воде, за ним отправляют каяк, выуживают из воды чипыльдук и продолжают аксиктук. Длина игрового поля может быть разной. Рассказывают, например, что однажды матч проходил между двумя селениями, расположенными в 16 километрах друг от друга. Причем игра в аксиктук в этот раз шла целых 3 дня, с утра до ночи. Обычно обе стороны также одновременно состязались и в песенных баталиях, когда игроки одной команды старались превзойти в песнопениях другую команду и тем самым внести смуту в стан противника. Ну а после игры в аксиктук в главном и самом большом иглу, называемом Кагге, устраивались празднования и народные гулянья. Так вот, именно этот необычный мяч, которым играет в аксиктук, внушительных размеров округлый предмет, пошитый из тюленьих или оленьих шкур и набитый мхом, птичьими перьями, пухом, шерстью и деревянной стружкой, именно он и носит название «Чипыльдук». Когда чипыльдук во время игры в аксиктук пинают ногами в меховых унтах, катя его по хрустящему снежному насту, раздаются звуки, которые на языке гренландских эскимосов-инуитов звучат в точности как чипыльдук. Чипыльдук. Радио «Чипыльдук» позаимствовало это слово из старой эскимосской игры «Аксиктук» просто потому, что, подобно эскимосскому чипыльдуку, наш мягкий и пухлый чипыльдук, скроенный из лоскутов и каракулей, полный и пуха, и пера, и набитый всякой всячиной, тоже катится вокруг земли с песнями, передаваемые друг другу от иглу к яранге, от селенья к селенью, от города к городу, от страны к стране. И в этой игре нет проигравших. Чипальдук. Пинайте от себя, чтобы не пенять на себя.

Uh-huh.

say, kids, what time is it?

0: Это была песня для болтания ногами в теплой речке, свесив их с пристани и наблюдая за стрекозами.
1: И прикармливая жирных пескарей крошками свежего хачапури.

Чиплюк. И так будет с каждым.